Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.
2: Радио ДФМ.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Радио DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
8: «Радио ДФМ».

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радио DFM. В Москве 8 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
2: Мамочке нужно ее оружие.
1: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
5: Welcome back. And right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебряными призерами оказались Медуза и Хенри Кэмемир. Don't Wanna Go Home.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Но

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
14: мамочке нужно ее оружие.
13: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. «Натис». Категория 18+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: А дальше тусовка. On DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: У плетня заросшая крапива.
2: Заросшая крапива.
1: Заросшая, да.
2: Обрядилась ярким перламутром. Угу. И, качаясь, шепчет шаловливо.
1: С добрым утром. И куплетом уже идет. Задремали звезды золотые. Задрожало зеркало затона. Брежет свет на заводи речные.
2: На заводы речные.
1: И румянит сетку небосклона.
2: Единственный минус – ты не на стульчике стоишь.
1: Для этого надо было стоять, да? Встать на стульчике.

0: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54-54-54.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
5: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
7: ООО «Санавтоль». Украина. 122-350-001-31-31.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: DFM.
0: Радио DFM.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пашихонское шоссе 8А.
5: А чтобы качественное протезирование?
6: Это 32+.
5: И современная имплантация?
6: Да, это 32+.
5: И вылечить зуб любой сложности?
6: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 32 05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Где

0: 92 000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: ученые выяснили, что караулы смотрят на закат и наслаждаются жизнью. О, как? Я думаю, что они ждут всемирный потоп, потоп из сена. Еще ждут, когда этот радиоведущий наконец-то поставит нормальные треки. Осталось нисколько, потому что впереди именно они. А я, друзья, всех приветствую. С вами любитель смеяться над собой Борис Всемогущий. Это я. Я такой же простой, как Юлия Паго. И это Радио ДФМ. Давайте радоваться жизнью вместе и слушать хорошую музыку. Погнали!
1: Это происходит каждое буднее утро на Радио ДФМ.
2: Так, а где мы учимся, когда мы еще маленькие?
3: Школа.
2: Правильно. Так, когда дети больше не ходят в школу?
3: Каникулы.
2: Правильно. Когда ты покупаешь подарок, ты это хранишь внутри чего?
3: Коробки.
2: Правильно. Молодец. Так, сейчас какой сезон?
3: Лето.
2: Правильно.
3: Болезнь.
2: Очень вкусную штуку мазишь на хлеб.
3: А, ты просто кашляешь. Ну.
2: Да-да.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Реклама.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: А теперь тусовка.
13: On DFM.
1: Потому что...

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Марафон скидок в интернет-магазине «Стройландия.ру». Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. «Стройландия» для дома и больше.
2: О «Стройландия.ру» 46-09-61, город Оренбург. А эстатом Тики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920-500-920.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
7: Акция действует до конца сентября.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: 100-200-300-400-500-600-700-900.
12: Тысяча автомобилей!
13: И один сайт. Marten.ru.
14: Вам

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
10: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Мейдж от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: соцсетях набирает обороты тренд «девичья хватка». Нужно унести как можно больше предметов в одной руке. Девушка справляется на ура, а вот парни с трудом. История моды объясняет это тем, что карманы в женской одежде исторически были декоративными. Теперь я понимаю, почему я могу выйти из дома без сумки, но при этом могу удержать 3 микрофона, телефон и 2 стакана кофе. Хотя, знаете, моя бывшая в одной руке могла унести меня со всеми моими хотелками. И вот как ни крути, ты понимаешь, что мир без прекрасных дам вообще не мир. Так что давайте сегодня обнимем их 2 руками и подарим им простое банальное счастье. Ведь кто, если не мы, мужчины, можем это сделать? Как говорится, никто, кроме нас. И, конечно, радио DFM.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Автомасла «Вэкзист». Пошехонское шоссе 8А.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: подмосковной Дубне коммунальщики решили предупредить о покраске скамеек, и получилось у них, в общем-то, по-разному. На табличках они написали вот так: место не садись, Кираска, место не садист, не садист, Караска. Знаете, это либо очень строгое предупреждение, либо название новой группы, которая играет в подъездах. Но мне вспоминается фраза из фильма «Суета, сует» Фрунзика Макарчана: русский язык богатый, а я человек бедный. Ведь самое главное — это что? Быть богатым душой. Да иди ты, скажете вы, правильно сделаете. С вами не любитель жить на 1000 рублей в месяц, болит всемогущий. Давайте копить деньги вместе и слушать хиты на радио DFM, и будет нам всем радость. Радостно нам всем будет, проверяйте.
1: Это происходит каждое буднее утро на радио DFM.
2: А представь себе хит про лето, где главный, он был с главным собачником, да, то есть DMX.
3: Ты поставишь DMX?
2: Да, DMX.
3: И сейчас расплатишь.
2: И отпетые мошенники. И получается, лето — это party up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Ну что же.
3: Сами ни слова больше.
2: Так, поехали. Отпетые мошенники versus DMX. Лето — это party up. Слушаем, потом обсудим. DJ Simon.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
7: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику – или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: Welcome back, and right now.
18: А теперь тусовка
17: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
3: Санавто. Украина. 122-350-001-31-31.
4: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
5: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца сентября.
8: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс». Ленинградская 55. Телефон 55-66-99.
7: Акция действует до конца сентября.
9: Космическая межгалактическая сеть. Снижение цен на все теплицы. Профиль-центр. 54-54-54. Успей купить выгодно до конца месяца.
10: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда. Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
11: 100-200-300-400-500-600-700-800.
12: 1000 автомобилей и один сайт marten.ru.
13: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
14: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

0: Сегодня у нас 19 сентября, и поговорим о праздниках. День оружейника, кстати, праздник установлен указом президента в 2011 году. Наверное, мало кто об этом знает. День сока, так что порадуйте себя и свои сосочки вкусовые. Бегите в магазин и празднуйте. Мой любимый сок манго, поэтому берите мне тоже. День рождения смайликом. Это символ интернет-общения. И в 1982 году американский ученый Скотт Фельдман предложил использовать смайлик для улыбки. И началась эпоха эмодзи. Международный день подражания пиратам. Это праздник для любителей морских приключений. Я думаю, что самое время устроить тематическую вечеринку. Можно пригласить в ванную комнату. У кого? Меня и Джека Воробья. Капитана Джека Воробья. А еще сегодня мир празднует день поедания яблок. Так что можете сегодня сразу сделать комбо. Попить сок, поесть яблок и поискать клад с пиратами. Ну а с вами Борис Всемогущий на радио DFM. Правильнее будет капитан Борис Всемогущий. Все-таки ощущение мелочи в карманах придает такой, знаете, некий пиратский шарм. И многие меня поймут или не поймут.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
5: Выгода. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
6: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Рыбир!
1: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
2: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио DFM разрушает мифы и делаем вас умнее. Три факта, которые вы не знали 30 секунд назад. Давайте начинать. Улитки могут спать до 3 лет, а теперь я знаю, кем я хочу быть. Первая компьютерная мышь была сделана из дерева, и это не флинстоуны. В Англии наезд на животное наказывается строже, чем наезд на человека. Да кто такой человек в Англии? А вот собака, особенно корги, правит миром, только английским миром. Кто бы мог подумать. Друзья, всем привет, это Борис Всемогущий на Радио DFM, и это моя ненастоящая фамилия. Погнали!
1: Это происходит каждое буднее утро на Радио DFM.
2: Что такое шпилька в Формуле 1?
3: Шпилька?
2: Да.
3: Шпилька. А это девушка, которая рядом с тобой сидит. Рядом с гонщиком.
2: То есть целая девушка и шпилька, да?
3: Ну, они там, ой, у меня тут новая шпилька. О, Ким, ее зовут Ким. Спрашивает Луиса Хэмилтона.
2: Ким Кардашпилька, да?
3: Кардашпилька.
2: Шпилька в авто или мотоспорте – это очень крутой и узкий поворот, заставляющий гонщиков сбросить скорость почти до минимума и развернуть болид примерно на 180 градусов.
3: Это как раз, наверное, то самое сложное, да? Как сохранить скорость максимально возможную на повороте.
2: А эта скорость очень-очень маленькая. Поэтому в Формуле 1, к сожалению, шпилька не повышает самооценку.
3: Держак и шпилька. Это как будто сериал какой-то.
2: Не говори.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: А7-агент. УПРН-124-770-070-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трая рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ухима, 160-18, Володская область, Куракула, Дэпошевонское шоссе, здание 10, помещение 12, Украина, 124-353-00-116.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
5: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
6: 1000 автомобилей!
7: И один сайт marten.ru.
8: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
9: Акция действует до конца сентября.
10: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиник Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиник Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: DSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number 3.
3: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue.
0: Второе место.
2: Number 2.
3: Серебряными призерами оказались Медуза и Хенрик Эммемир. Don't Wanna Go Home.
0: Первое место.
2: Number 1.

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. Лента.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть миллион рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что

0: в Японии существует профессия толкатель в метро. Люди в белых перчатках официально запихивают пассажиры в вагоны в час пик, то есть человек получает зарплату за то, о чем мечтает каждый, кто ездит на метро. И главное, что все это происходит максимально вежливо. Никто ни на кого не орет. Толкатель просто аккуратно подходит и с поклоном говорит: извините, сейчас ваше лицо плотно прижмется к стеклу и, пожалуйста, немного потерпите. А представляете, когда его спрашивают, кем ты работаешь, дальше получается какой-то анекдот. Пришел, толкнул и ушел. Знаете, после этого ты начинаешь еще больше ценить наши утренние поездки в нашем столичном метрополитене. Ну а мы толкать никого не собираемся, только эмоции, не вас. Так что давайте слушать радио DFM и радоваться тому, что мы не в японском метро.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радио DFM.

0: и надежной подвеской. В наличии от 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Шины «Вэкзист». Пошехонское шоссе, 8А.
6: А чтобы качественное протезирование?
7: Это 32+.
6: И современная имплантация?
7: Да, это 32+.
6: И вылечить зуб любой сложности?
7: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Друзья, вы знали, что слоны одни из самых умных животных на планете, но панически боятся пчел. Фермеры в Африке используют ульи, чтобы отпугивать их от полей. Представляете, гигант весом 6 тонн, который может сломать все на своем пути, убегает от маленькой жужжащей точки. Это как Халк, который боялся бы комарика. А еще, кстати, слоны не умеют смеяться. И поэтому Радио ДФМ запускает новый проект «Музыка в Африку». Всем слонам будут выдаваться гигантские наушники, в которых постоянно будет играть Радио ДФМ и реклама меда. Его будут рекламировать пчелы. Конечно же, это шутка, хотя рекламу от пчел я бы с удовольствием послушал бы с вами. Я, любитель яичницы с медом Борис Всемогущий. Оставайтесь с нами, будет как? Будет сладко.
1: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дева.
2: Трекан 2026 года. Миша Миллер. Hey, na-na-na. Ну что ж, следующий ремейк до сих пор ревет корпоративы. Кактузик Линолеум. Трек 2011 года. Milk and Sugar. Hey, na-na-ne. Hey, na-ne-na. Вот так будет даже. Hey, na-na-na. Бельгийской группы Vaya con Dios. Na-ne-na. Слушаем оригинал.

0: Планировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
1: Марафон скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
2: О, Стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. КС автоматик 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? Айсервис решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
8: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
9: Акция действует до конца сентября.
10: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
11: «Мосавто». ОГРН. 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
12: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
13: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ.
14: Радио ДФМ.

some of that weed.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Radio DFM.

0: В звездном городке житель пришел голосовать в костюме космонавта. И знаете, что ему сказал избирком? Ты просто космос. А вот в Тюмени семья явилась на участок в костюме Человека-паука, прихватив мягкого колобка, колобочка. Вот я думаю, если в одном регионе на выборы приходит космонавт, а в другом супергерой с булочкой, то, может, и нам стоит пересмотреть свой дресс-код. Вот реально сесть и подумать. Вы знаете, мой любимый костюм. Костюм уставшего радиоведущего, потому что по утрам я так и выгляжу. Ну, а если серьезно, то огромный респект всем тем, кто может быть собой, быть самим собой, а не казаться. Ведь именно вы наши супергерои, а не всякие там Халки, Человек-муравей и всякая там нечисть. Ну, а на этом у меня все. С вами был на радио DFM любитель играть в приставку до утра Борис Всемогущий. Всем желаю добра, бабла и, конечно же, здоровья. Пока-пока.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
8: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
9: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
10: В «Люксе»?
9: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
13: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. DFM. Radio DFM. Pump the jam, pumping it up while your feet are stomping. And the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

Радио DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Включи тусовку. DFM Radio. DFM presents. All engines running.

0: все по местам. ТФМ ТОП-30. Лучшие треки недели. On DFM. DFM.
1: И снова суббота. Друзья, снова наступили выходные. Как обычно, неделя длилась долго, потому что приходилось работать. Ну, а выходные пролетят достаточно быстро. Поэтому наша задача сделать их как можно лучше. Конечно, с помощью классной музыки. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. Это DFM ТОП-30. А это значит... В ближайшие два часа вас ждут только лучшие работы этой недели. Будем их расставлять по своим местам, ну и, конечно, просто слушать. Давайте начинать. Let's go. На старте, друзья, давайте вспомним, что за треки ровно неделю назад были на вершине. Best
0: tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
1: На третьем месте тогда оказался трек Shades of Blue. Это Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.
0: Второе место.
1: Number two. Строчку под номером 2 занимали Медуза и Хенри Кэмимил. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Первое место. Number
1: one. А вот лидером прошлой недели был трек Meet Me in the Dark. Это Аве. Такая тройка лучших у нас была ровно неделю назад. Что сегодня изменится, это мы уже выясним в ближайшем будущем. И на самом старте мы узнаем, кто сегодня из борьбы вылетает. Прощаемся мы только с двумя треками. Первый из них — это работа под названием «Мы», Айова.

есть одну неделю. Galaxy, Kungs и Teoflus London. 2 трека вылетает, 2 новинки ждем. К этому мы привыкли. Будем надеяться, что они займут свои достойные места и поднимутся повыше. Кстати, открывает нашу 30-ку лучших как раз такой свежий трек. Работа под названием Set Girl.

Джонас Блум. Да, много про девушек у нас треков, но что ж, о любви все всегда поют. Ну и правильно делают, потому что любовь того точно достойна. Далее, кстати, еще один трек, который так

Miles Away. Еще один трек, который, между прочим, уже несколько раз был на вершине, но сегодня все ближе и ближе становится к вылету. Наверное, в следующий раз даже нас покинет. Но это будет когда еще?

0: My Eyes. Это Маршмелло, Иллиниум и Саша. Вот такой у нас первый на сегодня потенциал. Работа, которая, возможно, окажется в нашем списке лучших. Кстати, впервые мы ее слышим, так что, может быть, все впереди. Ну, а что точно впереди будет, так это дальше. Подведение итогов. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
14: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
15: Пароль. ВТБ для бизнеса.
16: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
16: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Мы в сети. Сайт tfm.ru.

0: Это TFM Top 30, друзья. Мы продолжаем и слушаем еще одну новинку. Take Me Back. Это у нас Кайга и Макс Макнау.
1: 27 место. Number 27.

нас Крис Лоренцо, Крис Лейк, а также Кенни Битс, ну и Кейк. Друзья, еще одна работа, которая с нами одну неделю, но неплохо себя показывает. Плюс 4 строчки, так что пожелаем удачи, но переходить дальше пока не будем. Давайте послушаем другую работу от Крис Лоренцо. Я тоже думаю, что вы их не так много слышали, верно? London's on Fire.

0: градусы, на ресницах плюс 5 позиций сразу. Ну и что там на ресницах? Может и дождь даже, друзья. На улице у нас осень, и не только я, наверное, грущу из-за этого. Слишком я люблю лето. Но погоду мы не можем контролировать, а вот чтобы музыка звучала погромче, очень даже можем. Причем она положительно влияет на настроение. Проверьте сами.
1: Реклама на
2: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
4: Акция действует до конца сентября.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
14: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио DFM.
2: Это DFM Top 30. Друзья, продолжаем подводить итоги. Слушаем работу Music Sounds. Это Fast Boy.
0: 23 место.
3: Number 23.

0: Итог. Это Алип Фабан и Ирина Миллер. Работа теряет сегодня сразу, представьте, только 9 строчек. Но это просто настоящий рекорд. Но, если честно, нет. Впереди будут работы, которые потеряли намного больше, но о них говорить будем попозже. Далее слушаем «На малиновой луне». Это Майя Мишель.
1: 21 место. Number 21.

0: «Малиновой луне». Это моя Мишель, работа, занимающая первое место, но в этой десятке. Кто окажется дальше, друзья, расскажем уже скоро, так что не переключайтесь.
1: Реклама.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «Автор», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение ООО «Банк» 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО «Асемагент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в этот платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
17: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. DFM ТОП 30.
18: DFM ТОП 30.
19: Это DFM ТОП 30, лучшие работы вашему вниманию. Ну и, между прочим, мы целую десятку уже позади оставили. Сейчас напомню, кто там был, и продолжим.
20: 30 место. Number
19: 30. Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта.
20: Девятое место. Number
19: 29. Jonas Blue, Girl.
20: Двадцать восьмое место. Number
19: 28. Miles Away, Offenbach.
20: Двадцать седьмое место. Number
19: 27. Take Me Back, Gaiga и Max Mcnown.
20: Двадцать шестое место.
19: Number 26. Long Jacket, Крис Лоренцо, Крис Лейк и Кенни Битс.
20: Двадцать пятое место. Number 25.

0: 23 место.
1: Music Sounds. Fast Boy. Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk. На малиновой луне моя Мишель. Здесь у нас New Religion, Bieber X и Faithless.

0: Это Зиверт, которая не планирует останавливаться. Ну и это видно по результату. Между прочим, плюс 7 строчек за неделю. Вау, это достойно. Далее Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин Орайан.
1: 18 место.

Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Работа теряет две строчки, ну и, видимо, терять будет и дальше, потому что с нами она уже 27 недель, да и дважды была на вершине. Мне кажется, время давать дорогу молодым, например, вот следующему потенциалу. All the time.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении. На то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
5: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Хавейл М6 или обновленный и еще более функциональный Хавейл Джолион?
6: Да, я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе, 8А.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Джамба. Это у нас работа диджей Годжа. Такой вариант. Надеемся, что вам тоже понравилось. Ну а здесь далее нас уже ждет вторая половина нашего недельного чарта. Посмотрим, кто смог забрать.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ ТОП-30. Лучшие треки недели. On ДФМ.
1: Это DFM Top 30, уже вторая половина главных треков этой недели. Меня зовут Женя Крота, всем огромный привет. Слушаем следующего участника чарта. «Если я буду танцевать», Баста и Майя Мишель.
0: 15 место. Number 15.

0: Манхэттен. Это у нас Карлита и Софи Такер. Поднимается сразу на 5 строчек, достойно. Но и особенно это достойно на фоне следующего участника, который теряет сразу 9 позиций. Satisfy, Келлен Харрис и Джази.
1: 13 место. Number 13.

Calvin Harris и Jazzy, ребят, которые буквально пару недель назад занимали, между прочим, второе место, казалось бы, что поднимутся на первое, тем более это Calvin Harris и Jazzy, точно могли бы, но, к сожалению, не удалось. Но, возможно, получится у следующего участника, ведь это потенциал. Макс Тайлер

0: Love Forever. Это Макс Тайлер Куда. И, между прочим, еще один потенциал, который, возможно, у нас здесь окажется. Ну, а если вы хотите послушать именно новинки этой недели, заходите к нам на сайт dfm.ru. Все найдется в разделе New Track. Ну, а мы продолжаем слушать и расставлять треки по своим местам.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования «Трайд» рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
7: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ. ДФМ. И подпишись. ДФМ. Топ 30. ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ. ДФМ Топ 30 продолжается. Мы прямо сейчас будем слушать работу под названием «Magnetic». Это Bowser.
1: 12 место. Number 12.

0: это у нас Дипло. Ну, отличная работа, ничего не скажешь. В целом, я не уверен, что он может делать какие-то иные. Кстати, мы с вами послушали еще одну десятку главных треков этой недели. Сейчас напомню, кто там был, и продолжим.
1: 20 место. Number
0: 20. Биби Рекса и Faithless. New Religion.
1: 19 место. Number
0: 19. Газ, Зиверт.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
1: 18 место. Number
0: 18. Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан.
1: 17 место.
3: Number 17.

0: 16 место.
1: Диджей Годжа, Мичико.
0: Пятнадцатое место.
1: Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.
0: Четырнадцатое место.
1: Манхэттен, Карлита и Софи Такер.
0: Тринадцатое место.
1: Satisfy, Келлен Харрис и Джази.
0: Двенадцатое место.
1: Magnetic, The Bowser.
0: Одиннадцатое место.
1: Two Steppen, это Дипло и Адриан Нуньес.
0: Десятое место.
1: Здесь у нас трек под названием Let Me Be, это The Second Voice.

0: Let Me Be — это The Second Voice, работа, набирающая 5 строчек, и, между прочим, мы вместе с ней оказались в десятке главных треков этой недели. Что ж, остается двигаться далее, ведь впереди еще много достойных работ, так что поехали.
1: Реклама на
2: Дифа. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: А чтобы качественное протезирование?
5: Это 32+.
4: И современная имплантация?
5: Да, это 32+.
4: И вылечить зуб любой сложности?
5: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
10: Акция действует до конца сентября. В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
11: Акция действует до конца сентября.
12: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
13: 8-618-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-16. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Узели, Male Angel и Ultra Natte. Между прочим, работа сегодня никуда не сдвигается и в этом становится уникальной. Ну, вернее, одной из тех треков, кто никуда решил не съезжать. И это в целом неплохо, потому что другие улетают действительно сильно. Но кое-кто готов занять их место, например, этот потенциал. You and I, Me and You. Это Дэвид Гетта и Hypeton.

0: and I Means You. Это Дэвид Гетта и Хайпатон. Между прочим, Дэвида Гетты так много, что иногда кажется, он вообще из чарта не выходит. Но такое тоже случается. Да и посмотрим, выйдет ли у этого трека оказаться в нашей тридцатке лучших. А еще посмотрим, кто забрался повыше. Друзья, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ. Максе. Новости, мемы, видео. Полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ. Максе. Найди и подпишись. ДФМ. ТОП 30.
2: ДФМ ТОП 30.
3: DFM ТОП 30 не то чтобы набирает обороты, мы с вами приближаемся уже к тройке лучших. Не так много треков осталось послушать. Например, переходим к этому. Dive Into Me, Алока Кали.
1: Седьмое место.
4: Number 7.

Мадонна и Мартин Гаррикс. У них очень даже неплохо все, плюс 5 строчек. Я надеюсь, что они до первого места точно доберутся. Ну а далее здесь послушаем девушку, которая недавно сменила псевдоним, отобрала никнейм у русской девчонки в одной из соцсетей. Мы такие не называем, но сами в интернете посмотрите. А еще натравила своих фанатов, чтобы они ее захейтили. Вы представляете, какой человек? Лично я после этого уважение потерял. Bass Persuades. Это у нас

0: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance. Бейс Персуэйд, Майли Сайрус, ну, что тут говорить. Вот такой потенциал, посмотрим, что с ним будет далее. Ну, а мы переходим к следующему участнику. Talk to you, Anto и 54 Ultra.
1: Пятое место. Number five.

0: Don't Wanna Go Home, медузы Хенри Кэмэмилл, которые все-таки домой, видимо, отправляются. Бывали дважды на вершине, сегодня вылетают из тройки лучших. Кто их обошел, скоро выясним. Только перед этим напомню, кто еще попал в топ-10.
1: 10 место.
0: The Second Voice.

0: Девятое место. Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Восьмое место. Ужель и Мэйл Энджел. Moving to the sun. Седьмое место. Алок и Калет. Dive into me. Шестое место. Бизая, Мадонна и Мартин Гаррикс. Пятое место. Анта и 54 Ultra. Talk to you. Четвертое место. Don't wanna go home. Медуза и Henry Camomile. Вот те самые работы, которые попали в топ-10 этой недели. Достойно, ничего не скажешь, но некоторые даже в тройку смогли забраться. Кто именно там будет, друзья, скоро расскажу.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: LG X50 Plus – современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Marten. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
7: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
8: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
12: Мосанавто. Украин. 122-250-001. 31-31.
13: Автомасла в Экзист. Пошехонское шоссе 8А.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: все по местам. ТФМ ТОП 30. ТФМ ТОП 30. Лучшие треки недели. On ТФМ.
1: Это TFM ТОП 30, финишная прямая, друзья. Это ТОП 3 этой недели. Открывает сегодня тройку Феникс, Маршмелло и Portugal The Man.
0: Третье место. Number 3.

0: Это у нас Ави, работа, которая сегодня спускается с первого места на второе. Кто обошел лидер прошлой недели, кто смог сместить, сейчас расскажу, друзья. Только перед этим попрощаюсь, пожелаю всем самых классных выходных. Меня зовут Женя Кротов. Пусть этот уикенд пройдет у вас замечательно. Ну а мы переходим к первой строчке. И на первом месте сегодня работа под названием Shades of Blue. Это Джон Саммит, Devolt и Джулия Чёрч.
1: Первое место. Number one.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Слушай, у нас впереди игра «Смехотерапия». Мы здесь обсуждаем какие-то такие незначительные, но все-таки проблемки и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать?
2: Да нет, я знаю. Проблем очень много, но одна из главных – черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
1: Серьезно?
3: Надо именно сейчас пойдем разберемся.
1: Черешня, ты не права.
3: Я не права. Пойдем разберемся с черешней, да? Что-то такое дорогое. Внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Так что, вавандры, давай, рыжи!
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа. Реклама. Что если один автомобиль сможет быть

0: подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
6: Мамочке нужно ее оружие.
5: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натис. Категория 18+.
7: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru/0+.
8: Right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что

0: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
5: А чтобы качественное протезирование?
6: Это 32+.
5: И современная имплантация?
6: Да, это 32+.
5: И вылечить зуб любой сложности?
6: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. ДФМ.
8: Радио ДФМ.

0: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой

0: 中国汽车的维修和保养。
1: ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 550321. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Автохимия «Вэкзист». Пошехонское шоссе, 8А.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждое буднее утро на Радио Дева.
1: I like to move it, move it.
2: Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудиш, удиш. Рисало мудиш, удиш. Рисало удиш.
2: Удиш, удиш. Это был венгерский язык. Так, дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
4: Одорун но суки суки. Тотемо суки суки. Миннамо?
2: Суки! Ну что же, дальше у нас испанский язык.
5: Hola.
6: Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta.
2: А теперь чешский.
7: Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дева. Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите

0: тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
3: мамочке нужно ее оружие.
2: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
4: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Right now.
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: Потому что Радио ДФМ.

0: поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
2: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
3: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Up the next. А дальше тусовка. On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Шины «Бэкзист». Пашихонское шоссе 8А.
6: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
7: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
8: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Цветовое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
9: Мосавто. Украина. 122.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: Это происходит каждое буднее утро на радио Дефа.
1: Если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы своего маленького мальчика, ровесника, и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладонью.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть.
2: И
1: у нас
2: плане,
1: есть
2: да.
1: просто классная история, которая с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
2: так.
1: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клин на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ.
8: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: реклама. Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
5: Мамочке нужно ее оружие.
4: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. «Натис». Категория 18+.
0: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на ticketsdrift.ru. 0+. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
4: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Радио Дефа.
1: У плетня заросшая крапива.
2: Заросшая крапива.
1: Заросшая, да.
2: Обрядилась ярким перламутром. Угу. И, качаясь, шепчет шаловливо.
1: С добрым утром. И куплетом уже идет. Задремали звезды золотые. Задрожало зеркало затона. Брежет свет на заводи речные.
2: На заводы речные, на хорошо.
1: Хорошо, и румянит сетку небосклона.
2: Единственный минус, ты не на стульчике стоишь.
1: А, для этого надо было стоять, да? Встать на стульчике.

0: собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
1: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Radio DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
4: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
1: Да, я сам решу, наверное.
0: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
1: Сам решу.
0: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-20.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: На просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: А теперь тусовка.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
2: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
3: 1000 автомобилей!
4: И один сайт. Martin.ru.
5: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
6: Акция действует до конца сентября.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Официальный дилер BelGee Marten. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Marten. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
2: Акция действует до конца сентября.

0: Вологде. 53-55-88. Окружное шоссе 53.
1: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
2: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Теперь тусовка.
7: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.